0: Ozzyam, Mubarak.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christmas.
1: Buon Natale.
3: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
3: Весёлых свят.
4: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.

0: Нового года.
1: Christmas Diamo, Varga.
0: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
0: Buon Natale.
3: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
3: Веселых свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.